0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами будет служить Марис Витолс, Талсинская баптистская церковь. Шай вакара радиема отвертас дебесим мумс, ар мумс калпос Марис Витолс, но Талсу баптист дродзес.
1: Дорогие радиослушатели, братья и сестры,
0: дорогие радиоклосты, брали Мас Христу.
1: Приветствую во имя Иисуса Христа каждого из вас.
0: Sveicinu Jēzus Kristus vārdā katru no jums.
1: Priviestvoju at imeņi našai cerkvi, tā baptiskajai cerkvi Talsai.
0: No Talsu baptiskas draudzes sveicinu.
1: I priviestvoju tože at kristianskai radio DJF.
0: Un arī no kristīgā radio DJF.
1: I в это воскресенье, прошлое воскресенье, я был очень в чудесной баптистской церкви гостил.
0: Un es viesojos šo svētdienu brīnišķīgā baptista draudzē.
1: Это была баптистская церковь города Priekuli.
0: Un tas bija Priekulē.
1: И у них было радостное служение, у них был хору 147 лет.
0: Viņiem bija priecīgs notikums, koram bija 147 gadi.
1: И я до того молился Господу и спрашивал: «Господь, дай мне слово, чтобы что сказать в этом мире, в этом богослужении».
0: Мне слово сделал, комментик, что я делал, пойма.
1: И он, Господь, мне сказал в моем сердце, не слышанным словом, но в моем сердце, он сказал такие слова: «Песня, поклонение и победы».
0: Мана седенаца вардс пар пелоксми. Un uzvaru
1: Vešnē piesņa i piesņa pabēda i paklanēnie.
0: Mūžīgā dziesma, pielūksmes dziesma, uzvaras dziesma.
1: I сегодня я хочу в это время немножко поговорить о песне.
0: Un vēlos nedaudz parunāt par dziesmu.
1: I пусть прежде я буду говорить, я хочу с вами смириться перед Господом и помолиться Его благословение на это время.
0: Замолимся так, прежде лукшим, но и святейбо.
1: Дорогой Господь Отец,
0: дорогой Тавс,
1: ты все знаешь, ты все видишь.
0: То есть узнай, то есть реди.
1: Ты видишь наши сердца, наши жизни, наши помыслы.
0: То есть мусы дзивис, но домус, мертис.
1: Ты знаешь наши нужды, наши боли, наши страдания.
0: Зинь мусы вайдзибис, сапас, цишинас.
1: Наши победы.
0: Мусы узварас.
1: Нашу веру.
0: Мусы тицибу.
1: Ты знаешь наше бессилие или слабость, или силу.
0: То есть зинь мусы спеку, не спеку, вайму.
1: И Господь, зная все это.
0: Он то весу зинот.
1: Мы благодарим, что Ты во Христе Иисусе нас принял.
0: Mēs tev pateicamies, ka tu Jēzu Kristu mūs esi pieņēmis.
1: Что ты нас одних не оставил.
0: Ka tu neesi pamets mūs vienus.
1: Что ты послал нам Святого Духа.
0: Ka tu esi sūtījis savu garu.
1: Который может каждое твое слово сделать живым и действенным для нашей жизни.
0: Kas dara tavu vārdu dzīvu un darbīgu mūsu dzīvēs.
1: И Господь, я прошу.
0: Kungs, es lūdzu,
1: чтобы каждое слово,
0: lai katrs vārds,
1: что я говорил,
0: ko es runāju,
1: и Айварс переводил,
0: Айварс толку,
1: чтобы она коснулась сердец,
0: lai tas aizskars sirdis,
1: этих людей,
0: cilvēkus,
1: твоих детей,
0: tavus bērnus,
1: слушателей,
0: klausītājus,
1: братьев и сестер,
0: brāļus mazās,
1: чтобы каждый,
0: lai katrs,
1: пережил твое прикосновение,
0: piedzīvo tavu pieskārienu,
1: и твое присутствие,
0: un tavu klātbūtni.
1: Дай нам увидеть Твою славу.
0: Ираузи Твою годību.
1: Помилуй нас.
0: Обжалуйс пар мумс.
1: Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Иисус Христос вода. Аминь.
1: С песней, дорогие друзья, мы рождаемся.
0: Ar dziesmu mēs piedzimstam.
1: Когда мы рождаемся, наша первая песня есть как детский крик.
0: Un pirmā mūsu dziesma kā bērna kliedziens.
1: Дальше мы идем по жизни и вполне возможно